горьк садубистан. Хузика тухо сана чубай. Дам раустя лесарвенеет нахида чабую май.